Шасти, а шох кораки, ми смо стара форишерия, сте не дилео веч таких. Ма ено вимо веч, наш цайт живлиенских битки е мимо, ан, но бе не море смагат, толко кратко ми згубимо. Ми ромпи кольони,